0: Кирикшина Тама Вагаде, Бхагавада Мата Сарита Тхимфал, но не было Афета Гавата, Сауди, Бхакумна Сарина, Уза, Бхакти Нипсана.
1: Ovintis, nemak informasaun balorong ohing, husi studi sentral kampung alor dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.

Ну, я, Саш, в Сирии, помогли мне, а в Сирии вот у нас это уже морг на трав. Морг на трав, что ли? Наверное, произвестие, а не локал. И были, а морг, что ли, мы оказываем, а там морг в Сирии. А у нас фир, как и я фат-фат, и я, а там морг в Сирии, а вот на лимар. А, for example, Бахморка, Айханека, Оды Луга, Дветанга, Белуга, Айтахан Морук Сесерук, Невемака, Ударлавост. Не то же, Пайя Мунту Камеру Бей, и после того, как я Морук Сенегма Афетаду. И дома, как я сказал, Надя. И да пусть я говорю, Тау Адугус,

Ну, я абсолютно проматываю Стамбулского назад уже морг на трав. Морг на трав сюда. Наверное, existia ale local. И люди, а морг еще не могла сам. А там морг сюда. А он нам фиал так, и я фатфатин, и я там морг сюда. Пара там лима. А, for example, Бахморка, Айханека, Оды Луга, Айтаханка, Балуга, Айтахан морг сюда, Наверное, уна лавоста. Не то было, пая мунту камеру бей, и после того, когда мору с ним афетаду. И дома, как сон, да. И да, пусть даре, пау, адугус,

0: Кирексина там обожаде, бани го мата селито темпл, но ние доле, а фета гавата, Сауди, бакумна селено, уза, баткин епсилно.
1: Ovintis, nei maki informasaun balorong ohing, husi studi sentral kampung alor dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.